0: Точно 18 часа. Бубамара хит.
1: Оливер Драгоевич и Марко Толя. Ти си моя любов.